0: Очисти меня грешными, Божьей милостью, Боже мне грешным.
1: Благословен Бог наш, всегда ныне пресный, во веки веков. Царство и силы, слава Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
2: Аминь. Предварившим утроежим Мария, являющим каждым коленом гроба, слышу от ангела свидетельств, насущих и смертным, что ищет яко человек. Видите гробные уединенные птицы, и миру пропадение всех голоса Господь, убитый и себя, яко и Сын Бога, спасающий гроб человечества. Во гробе плоски ватишь из души, яко Бог, прыгши с разбойниками на престоле, был и всех вести с Отцем и Богом. Вся исполнение Христа. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу. Якоже возносит все края краснейшие, воистину чертога всякого царского, показався святейшим, если гробы, источник нашего воскресения, имени близкого веки веков дней, вышнего священное божественное вселение радость, тобой возродись радость Богородица зовущим, благословенно ты в жена, и все непорочно творчество. Пречистому Господу поклоняемся по день, просящий прощения при решении наших мысли Божьим, волю поблаговорился Господь за этого креста, да избавь же, создался заботу брата, яко благодарственным днем радости исполнилось, и все спаси наш сердце, случай сложных милости, сподобилась Богородица, присни на люди согрешившие, яви к присни силу, на тебя помывающую радость, убием, яко же иногда говорил Господь, как Константин, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, да не осужден, Господи, Господи, Господи, Господи, сила слава. Послание оставит прости, Господи, что вольный, я шло, я же бедный, живу. Я же в одни ночи, я же умею в помышлении вся нам, Господи, прости, я бы ты была у человека, не простите мне цену. Может, Тебя не прости, так помилуй всех нас.
2: Я конечно из тех убийств, в сердце, в суд, в гроб, отверг, когда не язык и сначала. Судьи не любят, да, откуда тут мысли. Я как говорю, чешки, Господи, идолы заселятся всех побоищных. Повек от радости.
1: Thank you.

преславную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг другу, и весь живот наш Христу Богу предадим. Thank you.

0: Господи, нашего, приди в милости на святых, на смирен рабы Твоя, услыши и помилуй нам. Всего брани хотящая, ополчишь на святую Русь, чающая разделить и погубить и народ и я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силой Твоей победу. Верным чадом Твоим единстве русские церкви ревнующие, поспешествуй в духе братолюбстве, укрепи их, и от беды избави, запрети раздирающие во врачению умов, и ожесточение сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни, благодатью Твоей власти придержащие, ко всякому благу настави, и мудростью обогати, воины все защитники Отечества нашего, заповеди их утверди, крепость духами спасли, от смерти раны пленения сохрани, лишенной крови и изгнания сущие в дома веди, алчущие напитай, недугающие и страждущим крепи и исцели, смятение печали сущим надежду благую и утешение подашь, всех же одни все убиены, и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй, и блаженное покаяние сотвори, исполни свежев тебя веры, надежды, любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь обновим людям Твоим, яко едиными усты едины в сердце, и исповемся Тебе единому Богу, в Троице славимому, Ты боиси заступление победы и спасение, уповающим на Тя, Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков.
1: Аминь.
2: Помолитесь о оглашении, Господи, ви.
1: Господи, помилуй.
2: Вернее оглашение, помолитесь, да Господь помилует и.

Божией Соборной Апостольской Церкви. Спаси, помилуй, заступи и сохрани их, Боже, Твоею благодатью. В облашении главы ваше, Господи, преклоните. Тебе.

0: никто от оглашенных и лицеверней, паки и паки миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Паки, паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О мире сего мира, благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святем храме, о святе обители сей, и с верою благоговением, и страхом Божиим входящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твой.

0: благодать и человек любит всегда ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.
0: Боже, упование наше, слава Тебе.

0: живущим или живущим. Истинный Бог наш, молитва Пречистой Своей Матери всех святых. Помилуй Ты, спаси нас, я благ и человеку любит. Христос воскрес!
1: Воистину воскрес!
0: Христос воскрес!
1: Воистину воскрес!
0: Христос

0: А если кто прочитает? Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.
1: Благодарю тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меси грешного, но общиками выйти святым Твоей сподобилось, и благодарю тебя, яко меня недостойного. Причаститесь, обречиться, кто их небес, да расподобилось и. Но, Владыка, человека люче нас, ради мира живо воскресы, даровав нам страшности и ожидающее таинство, по благодеянию освящения души телес наших, даже быть исимым мне в исцеление души же и тела, вот гнание всякого сопротивного, просвещение очи сердца моего, в мир душевных, моя сила веру непостыдна, в любовь нелицемерную, во исполнение премудрости, соблюдение заповедей Твоих, приложение божественное Твое, благодати Твоего Царства, присвоение, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминая всегда, не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце, благодетелю, и так осего жития и шета, надежды живота вечного, Христ насущный достигну покой, и держи празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость, зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы и истинное желание, неизреченное веселье, любящих Тя, Христе Боже наш, и Тя, Поэт, Сотвор во веки, аминь. Владыко, Христе Боже, зарю веков, освятителю всех,

0: Благодарю Тебя о всех яжеми и сиподоблагих, и о причащении пречистых и жатворящих Твоих тайн, смолю убыть облажи человека любче, сохраними под кровом Твоим и все некрилу Твоею, и даруй чистую совестью даже до последнего моего дыхания достойно причащать со святынь Твоих, восставление грехов и в жизнь вечную. Ты воси хлеб животный, источник святыни, податель благих Тебе славу высылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Дабы пишет мне плоть Твою волю огонь сый, и опаля недостойное, да не полиши меня, Содетелю мой. Паче же пройди во уды моя, во вся состава, во утробы в сердце, поболи терние, всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, состав утверди с косьми в купе, чувств просвети простую пятерицу. Всего мя с пригвози, страху Твоему присно погри, соблюди же, сохрани мя от всякого дела, слова душетленного. Очисти и умы, и украси имя, удобри, вразуми и просвети имя. Покажи имя Твое селение, единого Духа, не к тому селение греха, да яко Твоего дому. Входом причащения, яко в днями не бежит всяк злодей, всяко страсть молитвенней Тебе приношу вся святые, чина начале же бесплотных, предтечу Твоего. Премудрые апостолы, всем же Твою нескверную, чистую Матерь, их же мольбы благоутробне приими, Христе мой, и Сыном Света содела Твоего служителя. Ты, бо едино сие освящение наших, блажи души светлость, и Тебе ли поподобное ко Богу и Владыце слава всего ссылаем на всяк день. Тело Твое, Святой Господи, Иисусе Христе Боже наш, да будет мир живот вечный, кровь Твоя честная, восставление грехов, буди же ми благодарение сие в радость, здравие и веселье, страшно же второе пришествие Твое, сподобимя грешного, стати одесную славу Твоя, молитвами пречистая Твоя Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченные мои души, надежда по крови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобила миссия недостойного причастника быть и причистого тела и честные крови Сына Твоего, наросшая истины, свет простоти моя, умное очи сердца, я же источник бессмертия, росшая, оживотворимое мне шледного грехом, я же милостивого Бога, любя благоутробная Мать и помилуй меня, дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение мыслей моих, и воззвания, пленений, помышлений моих, и сподобь меня до последнего, издыхания неосужденно принимать и причистых тайну священия, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, о еже петь и славить и Тебя во вся дни живота моего, яко благословенный, препрославленный, си во веки, аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видится очи мои спасение Твое, еже и силу готова пред лицем всех людей, свет в откровение языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святокрепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святокрепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святокрепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, яко же светлость огня, воссиявших благодать вселенную, просвети, не сребролюбие мира, ве сокровища снизка, высоту нам смиренно мудрее показа, но Твоими словесы наказуя, Отче Иоанне Златоусте, моли слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественную благодать и Твоими устами, вся учиши поклоняйтесь в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, все блажения преподобни, достойны хвалим Тебя, сибо наставник, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не прежде грешных молений гласа, но при дворе яко благая, на помощь нас верно зовущих Ти, ускори на молитву и почтися на умоление, предстательствующий присно Богородице, стучих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови.
1: Христос воскрес!

0: своего языка.
1: За свою любовь сильнее крестную молитву духовную.
0: Христос воскрес из мертвых, смерть и смерть по праву, сущего в гробе живых дровах. Христос воскрес из мертвых, смерть и смерть по праву, несущего в гробе живых дровах. Христос воскрес из мертвых, смерть и смерть по праву, несущего в гробе живых дровах. Святый Божий, святый Крепкий, святый Смерть, помилуй нас. Святый Божий, святый Крепкий, святый Смерть, помилуй нас. Святый Божий, святый Крепкий, святый Смерть, помилуй нас. Слава Своему Сыну, Святому Богу, Хранению, Крестному, Великому Богу, Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые Пресвятые, святые помощи наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Своему Сыну, Святому Богу, Хранению, Крестному, Великому Богу, Отче нашу жизнь, да будет воля Твоя, и это на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам, не и все остави нам долги наши, и даже наставляй должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого Бога.
1: Яко Твое есть царство и сила, и слава Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и в веки веков.
0: Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого работы, это недоумеющий, сию эти молитвы, и помогай нас грешно приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святого Духа. Господи, помилуй нас, когда мы помогли, не прогнемся нам на зиму, ниже поменяем беззаконие наше. Но призри ныне, как Бог утробен, избави нас, враг наш. Помоги Бог нашим и люди, твои все дела, и Бог твоей, и имя твое призывай. И мы не переставай, и не помоги. На сердце твери, твердь нам, благословенно приводится. Надеющиеся на деда не погибнем, а ты избавимся на твой день. Ты боишься спасения рода христианского. Причистого Господа, мы поклоняемся, благи, просящий прощения при грешении наших Христа Божия. Воля Богу говорила, все плоти из этих отъезда, избавишь я от соблазна, все от работы вражи. Тем благодарственного объединения, благости исполнилась, и вся спаси наш, пришли спасти мир. Милосердие, сущий источник милости, сподобно нас Богородица, призри на люди, совершившие его, радостно силу твою, на тебя уповающая радость и любви, тебя кажи иногда огубливо и исполнил, как я скрати, Господи, помоги Господи, помоги
2: Да. Когда возвеселятся все полагающие.

0: Откуда связь? На ящике?
1: Пойдем, блядь. Нет.

Thank you.

0: Боже, чисти нас грешно. Боже, чисти нас грешно. Из числа согрешил Господи, помилуй. Благословен Бог наш всегда на небесной воде веков. Я живу в мире, потому что я не сам не готов прийти эту блаточку и спросить меня от всей
1: пятницы.
0: Благодати, свободу, простите, помилуйте всех нас.
2: Сердце суетное, пропасть выступает.
3: Я похвалю.

0: Святейший Владыка, благослови.
1: Молитва Святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе, Боже наш.

Христовое

0: Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицкие Сергиевы Лавры, священного архимандрита, да поменет Господь Бог во царствии Своем, всегда мне и присно, и во веки веков.
1: И Господина нашего Преосвященного епископа Сергия Патриарха Дмитровского, братья святые, обители сия, и всех вас, православных христиан, да поминет Господь Бог в Отца Христе, всегда ныне и присно, и во веки веков.

0: О святем храме сем, и с верою, благоговением и страхом Божиим входящий вон, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь нам от всяких скорбей.

христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны, и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Пресную Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга весь живот наш, Христос.

О Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, славней Владычице нашей Богородице и Преснодеве моей.

Век вы помяни, Господи, великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и свято-троицкое усердие лавы священного архимандрита, и господина нашего пресвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, и уже даруй святым Твоим церквам, мире целых, честных, правых, долгоденствующих, правоправящих,

0: видением сердцем славите Господи, причастливое колево имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки.
1: Великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

0: Пренесвященных и освященных честных дарья Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Якото человека любишь, Бог наш, прием его святые, пренебесные, мысленный свой жертвенник, во нем благоухание духовного, вознес после там божественную благо.

0: спасибо, милуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Дни всего совершенно, свято, мирно и безгрешно.

0: Хотя если человече тело владычным страхом приступи, да не опалившися огнем боесть, божественную же пияй кровь к общению, первее примирися тебя печалившим, та же дерзая таинственная брашная, прежде причастия страшная жертвы животворящего тела владычно, сим помолись образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источниче жизни, бессмертия, всея твари, видимые и невидимые свидетелю, безначального Отца, сопресносущей Сыне и собезначальной, премногие ради благости в последние дни в плоти оболкися и распнися и погребися, за ныне благодарное злонравное Твоею кровью обновив и растлевшее грехом естество наше. Сам, бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние и преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя, согреши их, Бог Господи, согреши их на небо и пред Тобою, и несть достоин возрети на вас эту славу Твоя. Прогневах Бог Твою благость, Твоя заповеди приступив и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивсы, долготерпелив же и многомилостив, не предал я семя погибнуть и с обеззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты, бореклыйся и человеколюбча пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему. Не хочешь, ибо, Владыка, создание Твоей руку погубите, неже благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастися, и в разум истинное прийти. Тем же я аще и недостоин есть в небесе и земли, и сия превременная жизнь всего себе повинув греху и сластем поработив, и Твой осквернив образ на творение создания Твое, быв не чаевая своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду. Прими, убо имени человека любче, Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, и немощи человеческое исцеляя, труждающиеся и обремененные к себе призываю и упокоиваю, не пришеды призвать и праведные, но грешные на покаяние.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе!
2: Воистину воскрес!
1: Сегодня, братья и сестры, Православная Церковь совершает отдание Пасхи, и как некое напутствие звучат слова Спасителя из Евангелия от Иоанна. «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Свет – это Сам Господь наш Иисус Христос, просвещающий и освещающий нас Божественной благодатью. В своем послании апостол Иоанн Богослов поясняет, что значит ходить во свете. Он говорит, кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. И еще другие слова. Если же ходим во свете, подобно как Бог во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. В пасхальном каноне говорится о том, что ученики Христовы не только ходят во свете, но и идут по свету. К свету, идя ко Христе веселыми ногами, Пасху хвалище вечную. Хотя мы с вами отдаем праздник Пасхи, но Пасха никуда не уходит. Пасха вечная, потому что является сама по себе обновленным божественным бытием. Вопрос только состоит в том, насколько мы с вами приобщены к Пасхе. Наша задача воспринять и усвоить себе те божественные дары, которые принесло для нас воскресение Христово. А эти дары – чистота, любовь, победа над грехом. Кто-нибудь, братья и сестры, спросит, если Христос воскрес и победил грех, то почему люди все еще грешат? Воистину, Господь победил грех через свое безгрешное зачатие и Рождество, через праведную жизнь на земле, через безвинные страдания на кресте, через свое славное воскресение из мертвых. Более того, как говорит святитель Николай Сербский, Христос стал для других лекарством. Сам Иисус Христос – это единственное и надежное лекарство от греха. Зараженный грехом может излечиться только Христом. Если есть люди, которые ныне грешат и погибают во грехах, это означает только то, что эти люди не употребляют это единственное лекарство от своей смертельной болезни. Христос как лекарство еще недостаточно им известен, или они пренебрегают им. Но как бы то ни было, история Церкви свидетельствует о том, что миллионы людей, принявшие это лекарство, исцелились и стали здравы. Снисходя к немощи нашего естества, Спаситель повелел верным принимать его как пищу и питье под видом хлеба и вина. «Ядущий плоть мою и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и едущий меня жить будет мною». Принимающий это лекарство питается жизнью, и жизнь в нем все более возрастает, а смерть умаляется. И чем более возрастает жизнь, тем более человек отвращается от греха. Христос своим воскресением не только победил грех и попрал смерть в себе самом, но дает возможность и нам с вами приобщиться этой новой жизни и святости. Отсюда и духовные дары святых, православных святых. Отсюда, например, совершение божественной литургии преподобным Сергием Радонежским в сослужении ангелов. Отсюда известные слова преподобного Серафима Саровского, который обращался ко всем приходящим к нему: «Радость моя, Христос, воскресе!» Святой Серафим непрестанно пребывал в Пасхе, в этой обновленной жизни со Христом. А умение непрестанно радоваться раскрывает праведность человека. Грешный человек не может долго радоваться. Его пасхальная радость духовная быстро переходит в радость плотскую. Печаль, она сменяется печалью, унынием. И эти состояния чередуются. А радость чистая, воздержанная, тихая, молитвенная, она подобает праведникам, то есть совершенно покаявшимся людям. И по мере покаяния она дается человеку. А пока душа человека не очищена и идет на поводу у страстей, пасхальная духовная радость его быстро утомляет. Поэтому Пасха у нас в церкви длится 40 дней, а потом мы возвращаемся к ней каждую неделю, когда вспоминаем воскресение Христово. По мере углубления и очищения души человек приобретает способность в большей мере и дольше переживать духовную радость. Но в конце нас ожидает радость вечная. Праведники вовеки живут, и в Господе мзда их, так говорит премудрый Соломон. Чему человек привык здесь, тем он занимается и в вечности. Ведь чем человек будет заниматься в раю? В раю он будет вечно совершать богослужение, соучаствовать в торжестве торжествующей церкви. Поэтому следует каждому из нас задаться вопросом, как я смогу находиться на вечной небесной литургии, если меня одолевает лень и уныние при мысли о посещении богослужения, литургии, воскресный или праздничный день. Как тяжело стоять на службе. А когда мы с вами, братья и сестры, возлюбим пребывание на литургии, навыкнем в словословии Бога, то и рай для нас открыт. Сознательное, активное, желательное посещение литургии – это признак того, что душа человека здрава, либо она выздоравливает и готова в какой-то степени к небесной райской жизни. Чего даст подобить нас с вами каждого в свое время Господь наш Иисус Христос, истинный свет. Аминь. Христос воскресе!
2: Воистину!

да мне грешно спасти, от нежеклевой есть масло. Ищи веру, яко сей самое чистое тело Твое, и сей самое честное кровь Твоя, молюся, чтобы Ты помилуй меня, и просим Ты, что не больно и не больно. Я же слово, я же дело, я же ведение и неведение. Из подобия сульденской чистой чистых Твоих тайн, заставляем любовь и вечер. Вечере Твоей тайны, если не Божьим причастниками опрями, ибо врагом Твоим тайну повем, не лобзание Ти дам яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем, и да не в суд, или в осуждение Божьего причащения, святых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь. Чаша подходит только тот, кто был на исповеди, получил благословение, и после полуночи ничего не

0: совершен, свят, мирен и безгрешен, и спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Ты, все освящение наше, Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу.

спаси люди Твои, и благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твоей, сохрани освятилище боголепного Твоего. Да тем воспрославим Божественную Твою силу, не оставим нас уповающих на Тя. Мир, мир ве Твоему даруй, Церквам Твоим, священникам, воинству и всем людям Твоим. Яко всякое даяние благо, всяк дар совершен свыше есть. Сходя от Тебя, от Отца Светов, и Тебе славу и благодарение, поклонение воздаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки.

точности и до смерти смерть по праву сущего любви живот даровав истинный Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери, и же во святых Отца нашего Иоанна, архиепископа Крестопольского Таустого, и подобных и богоносных Отец наш, Сергия Никона и Гурина Брана, Штифа Господа, всех святых, помилуй и спаси от нас, как благо человеку любит, Христос воскресе!

0: Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отринул меня сей грешника, но общиками быть и святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тебя, яко мне недостойного причаститеся пречистых Твоих и небесных даров сподобил еси. Но, Владыка, человеколюбче нас ради умер, же и воскресы, и даровавы нам страшное сия, и животворящее таинство во благодеянии освящения души телес наших, дашь быть и сим мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного в просвещение очию сердца моего, мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь нелицемерную, во исполнение премудрости в соблюдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоей благодати и Твоего царства и присвоение, да во святыне Твоей тем сохраняем Твою благодать, поминая всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашим Владыце, благодетелю, и так о сего жития ишь это надежда живота вечного, пресносущный достигну покоя, где же празднующий глаз непрестанный, бесконечная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы есть истинное желание, неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поет вся тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Содетелю, всех благодарю Тебя во всех, я же миси подал благих, и о причащении пречистых и животворящих Твоих таинств, молю уба Тебя, блажич и человеколюбче, сохрани меня под хромом Твоим и все некрилу Твоею, и даруй мне чистую совестью, и даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь о святыне Твоих во оставлении грехов и в жизнь вечную. Ты бы есть и хлеб животный, источник святыни, податель благих. И Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дабы пищу мне плоть Твою волю, огнь, сия, поля, недостойная, да не опалиши меня. Содетелю мой, паче же пройду во уда моя, во вся суставы, во утробы, в сердце. Попали терния всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления. Состав утверди, скась мне в купе, чувств просвети простую пятерицу. Сего мяс пригвозди страху Твоему, присно покры, соблюди же и сохрани мя всякого дела и слова душетленного. Почисти и омый, и украси мя, удобри, вразуми и просвети мя. Покажи мя Твое селение единого духа и не к тому селение греха. Да яко входом причащения, яко огня меня бежит всяк злодей, всяка страсть. Молитвенники Тебе приношу вся святые чиноначалия же бесплотных, притечи Твоего и мудрые апостолы, сим же Твою нескверную чистую матери и же мольбы. Благоутробни приими Христе мой, Сыном Света соделай Твоего служителя. Ты бы и все освящение единой наших блажа души светлости Тебе ли поподобно, яко Богу и Владыце славу всего ссылаем на всяк день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне живот вечный, кровь Твоя честная во оставление грехов. Будешь же мне благодарение сие в радость, здравие и веселье. Страшно же и второе пришествие Твое с подобием грешника стать одесную славы Твоя, молитвами причистых Твоих, Твоей Матери всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченная моя души, надежда по крови прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобила меня си недостойного, причастника быть и причистого тела и честная крови Сына Твоего, но родшая истинный свет, просвети моя умное очи сердце, я же источник бессмертия родшая, уже во дворимя умершленного грехом, я же милостивого Бога, любо благоутробная Мати, помилуй мя и дашь мне умиление из украшения в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленении и помышлении моих, и сподоби мя до последнего издыхания, не осуждено приимать и причистых тайн освящения, о исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания его, ежепетия и славить и тебя во вся дни живота моего, яко благословенные и препрославленные си во веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видисто очи мои спасения Твои, еже иси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков и славу людей Твоих Израиля. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Премудрость, Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшую Херувима, славнейшую без сравнения Серафим, без осления Бога, Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Святейший Владыка, благослови.
1: Молитвы Богом Пречистая Своей Матери, вижу во святых отца нашего, Иоанна Архиепископа, Константина Польского, Златоуста, и всех святых, помилуй беспосредно, с Яков Барку, человека любит, Христос воскрес!
2: Христос
1: воскрес!
0: Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть поправ, и сущим во гробе в живо даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть поправ, и сущим во гробе в живо даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть поправ, и сущим во гробе в живо даровав.

0: Но даже они, два не, уже спущены. Они не подключены.
1: Они не подключены. А,
0: так они уже все подключены.
1: Это старые.
0: Да, но он не подключен. Вот этот.
1: Это новый? А вот этот старый где?
2: Старый?
0: Старый.
1: Он не подключен.
0: У меня здесь еще один. Я его хочу сюда. Вместе я буду подключен.
1: А, они его сняли. А он не рабочий, что ли? Его надо как-то
0: сменить.
1: Вот здесь.
0: Хотели сделать так,
1: что ли? Вроде как ты сказал, что это такой полосный, как он берет
0: вот. Вот так направим один, и он будет брать их отсюда. И второй мы направим точно так же, вот так. И он вот здесь берет, и здесь берет. То есть она получится двумя микрофонами.
1: Я думаю, если так, то... Один будет сюда направить, прямо как двигается.
0: Посмотрим, какую легче направить сюда. И вот второй сюда.

Absolutely.

Gente.

Вознесение. Я явилась сама, то есть такая пока.

0: Христос наперсничек.
1: Кружный, да не Христос наперсничек.

будет в последние дни явлена гора Господня и дом Божий на версях гор, и вознесется превыше холмов, и приидут на нем все языцы, и пой.

0: мудрость,
1: пророчество и заиночтение.
0: Вот мем.
1: Так углаголит Господь: «Войдите и внидите в роды моими, уготовите путь мой, путь творите людям моим, и камни от пути размещите, вознесите знамение на языки. Всебо Господь сотвори слышано даже до последних земли, руците через Сионове, все Спаситель Твой приходит, имея с собой узлов, и дело Его пред лицем Его, и призовет я люди святы, избавлены от Господа. Ты же наречешься взысканный град и неоставленный, то сей пришед из Едома, обращение ризиго от Васора, сей красен в одежде своей, вопиет с крепостью велию, а с глаголю правды Иисус спасения. Почто ти оброщены ризы, и одежды твоя, яко ты стоптания точила, исполнены истоптания, точила истоптах един, и от язык несть муж со мною. Милость Господню помянут, добродетели Господни во всех, ими же нам воздавает. Господь, судья благий дому Израилеву, наносит нам по милости своей и по множеству.

Ходатай ниже ангел, но сам Господь спаси их. За еже любите их и щадите их, сам избави их и восприят их, и вознесе их во вся дни. Станут в носе Его в день он и на горе Елеонской, прямо Иерусалима, под восток солнца, и в день он и изыдет вода жива из Иерусалима, пол ее в море первое, и пол ее в море последнее, в жатву и в весну будет так он. И будет Господь царь по всей земли, в день он и будет Господь един, имя Его едино, окружающее всю землю и пустыню, от Гавы до

От врат Вениаминовых даже до места дверей первых, даже до врат уголенных, и даже до столпа Анамилова, даже до подточилий царевых, обитают в нем, и анафема не будет.

0: спаси от всей души и от всего помышления нашего Отца.
1: Господи, помилуй!
0: Молитесь и услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй!

прощение и оставление грехов рабов Божиих, для священного наместника епископа Кирилла, братья и святые, аминь.

всем осуществим праве всем, нуждающихся, поющих и предстоящих людям, нуждающих от Тебе ведь.

0: Господи,
1: Господи, помилуй.

нашего Господа просим.

Отец Бог, есть и Тебе славу воссылаем. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

благодетна и будь прославлена, Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и во веки веков.

Thank you.

князь Владимир и великие княгини Ольги, святители Михаила Первого митрополита Киевского, первосвятители Московские, Петра Диагноста Алексея Ионы Азата Макария,

преподобных и благоносных отец наших, Сергий Никон и Игумена брата Невский, преподобных Кирилла и Марии, преподобных Михаила.

вас Богу и Руси, Святотроицкие Сети, Вы Священно, Архимандрите, я Господи нашим, для священнейшем епископе Кирилле, я всем на Христе братстве нашим, всякой души христианской, скорбящей же отмолвлений, милости Божией и помощи требующей, покровении святые обители сия и живущих в ней, о мире и состоянии всего мира, о благостоянии святых Божьих церквей, о спасении и помощи с отчаянием и страхом Божиим труждающихся, служащих отец и братья наши, о оставшихся и восшествующих сущих, о исцелении в немощи лежащих, о успении, основе блажения памяти, и оставление грехов всех лет и отшедших, отец и братья наши, где лежащих и повсюду православных.

правлении плененных и о братьях наших во службах сущих и о всех служащих и служивших во святей обители сей.

aceasta în așa de Nicolae.

Evangelium.

0: смерти помилуй нас, святый Боже, святый грех и святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый грех и святый бессмертный помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу имени Христа и во веки веков аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощи наши, имени Твою ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков аминь. Отче наш, иже и си на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем возникам нашим. Иди нас в искушение, но избави нас от лица Твоего,
1: яко Твое есть Царство, и Сила, и Слава. Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно.

Молимся о Боже, служающий мне, ноги восстают на мя, ноги плавают души моей, не спасение ему возле его. Ты же, Господи, заступник моей сии, славу моя возносяй, главу мою. Глас мой по Господу возвал, услышание он говорит, святые свои я. А заснув и спал, во страхе, по Господь заступит мя. Не убоюсь от тех людей, окрест на падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко ты поразилась и вся враждующими псоя, зубы грешников сокрушилась и, Господи, и спасение на люди Твои, благословение Твое, аз уснул и спах на страху, но Господь заступит меня. Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня, яко стрелы Твои обзоршу во мне, и утвердилась на мне руку Твою. Не есть исцеление плоти моем лица гнева Твоего, не есть мира в постех моих под лица грех моих, яко беззаконие моя превзятоши главу мое, яко время тяжко тяготеши на мне, во смердеши и сотниши раны мои от лица безумия моего, во страдах и святовся до конца, весь день все Твои пожда, яко якорь мой наполнившийся по руками, и не есть исцеление плоти моей, возлоблен моих, измерись и пожила, в реках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои, воздыхание мое от Тебе не утаися, сердце мое смятеся, остави мне сила моя, и святочу мою тони со мною. Друзья мои, искренние мои, прямо мне приближившийся и старша, и ближние мое отдалече мне старша, и нужда кусы, ищущий душу мою, ищущий зла и мне по голову суетная, и льстив на весь день поучакуся, аже я как глух не слыша, и я конем не отверзаю у свои, и быть я по человек не слыша, и не мы гостях своих увлечения, яко на Тебя, Господи, уповаю, услышишь, Господи, Боже мой, яко век, да никогда порадуйтесь, врази мои, и никогда подлежатесь врагам моим, на меня веря речи ваша, яко знарам и готов, и болезнь моя предо мною свыну, яко беззаконие моя возвещу, и подпекуся в гресе моем, врази же мои живут, и укрепишися паче мне, и умножишися ненавидящими бесправды, воздающий не злая, возблагая, в волгах у меня, за небо не благостыню. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, во мне и помощь моя, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, во мне и помощь моя, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе внутреннюю, вожата Тебе душа моя, коль множится Тебе плоть моя, земли пустыни, проходние, безводные, так у вас святим явился Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучше милость Твоя, паче живот, пусть не мои похвалите Тя, так ублагословлю Тя в животе мое, во имени Твоем воздержу руцы мои, яко мукой масти да исполнится душа моя, и снова радости восхвалит Тя уста моя. Аще поминахте на постели моей, на утренних получахся в тя, яко вылась помощник мой, в крови крику Твоего зрадуйся, припе душа моя по Тебе, мне же приятельница Твоя, ти же в суе сташу душу мою, мне тут преисподней земли, предадятся в руке оружие, части писало будут, царь же возвеселится в возе, похвалится всяк немесе им, яко забратишися уста, глаголющих неправильная. На утренний поучакся в тя, яко бродился помощник мой, в крови крику Твоего зрадуйся, припей, душа моя по Тебе, мне же приятельница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне призни во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и ночи пред Тобою, давни пред Тя молитва моя, выклонил ты Твое творение моему. Яко исполнился зол, душа моя, и живот моя, но приближися.
Применен быть снисходящим его, быть яко человек без помощи, мертвый свободе, яко язвами спящего в роме, ниже не помянулось и тому, иди от руки твоя от ненави не выше, положишь мне в роме преисподи, тем бы ты си несмертный, на мне утвердись ярость твоя, и вся воля твоя забилась меня, ударилась из знамек моих от меня, положишь мне мерзость себе, предан бы ты не схождал, очи мои с ним гости от нищеты, возвал тебе, Господи, весь день, воздев тебе руки мои, еда мертвыми творишь и чудеса, или врачами воскресят и исповедятся тебе, еда повесть, кто вокруг милость твою истину твою погибели, еда познана будут во тьме чудеса твоя и правда твоя в земли забвений. Я с тебе, Господи, возвал, и утром молитву моя предварит тебя. Свою, Господи, отвеешь и душу мою, воплощаешь лице твое от меня. Нищ весь ас, и в труде от юности мой я. Вознежися, смирись из немого. На мне предоши гневе твои, устрашение твоя, возмутишь меня. Обы души меня, как вода, весь день удержавши меня в купе. Ударилась от меня друга, искренне огонь, не знаю моих страстей. Господи Боже, спаси меня, мои головы, возбавь мою щиты тобою. Давни не притя молитву моя, возглянуха Твоей к молению моему. Благослови душе моя, Господи, вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душе моя, Господи, не забывай всех воздаяний Его. Очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое, обновиться яко великость Твоя, Творя милостью, Господи, судьбу всему видимому, сказав пути своему и силами, сыновом Израилем, хоть и не своя, щедрой милостью Господь, долго терпит и много милости, не до конца прогневается, не живет враждой, не по беззаконию нашим сотворил веснам, ниже по грехам нашим воздал веснам, яко по высоте небесни от земли, утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, велика стоят, воскрес от запад, ударилась от нас беззаконие наше, яко же щедрый Отец ими, о щедрый Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, помяну, яко крестись Твои, человек, яко трава, дни Его, яко цвет сельный, так во цвете, яко дух во земле мы не будет, и не познает тому место своего. Милый же Господь, от века до века на боящихся Его, и правда Его на сыне сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небеси уготовил престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью и творящие слово Его, слышите глаз Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие воли Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа. На всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня правде Твоей, и не гниди суд с рабом Твоей. Я Твоя правдица пред Тобой всяк живый, я попогнал враг душу мою, смирил я землю живот мой, посадил мне стебник, я по мертвое века, и уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помяну дни древние, научись во всех делях моих, творение к духу Твоему учася. Воздев Тебе, руцы мои, душа моя, на земля безмолвна Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподобляйся нисходящим ров. Слыши, но сотвори мне за утро, милость Твою, яко на Тебя уповал. Скажи мне, Господи, путь, больше пойду, яко к Тебе взять душу мою. Изми меня от рак моей, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить и волю Твою, яко Ты есть и Бог мой. Дух Твой плоди наставит меня на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живишь меня, правду Твоей святишь, отвечали душу мою, и милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь вся остужающая души моей, я глаз рад Твой есть, услыши меня, Господи, правды Твоей, и видит суд с рабом Твоим, услыши меня, Господи, правду Твоей, и видит суд с рабом Твоим, Дух Твой плоди наставит меня на землю праву.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присни на веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Хранящих воли, Господу помолимся. О великом Господине и Отце нашим, Святейшим Патриархе Кирилле, и о Господине нашим, Преосвященнейшем Епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе

Придите, возрадуемся, Господи, и воскликнем Богу Спасителю нашему, предварим лице Его во исповедании, во псалмих воскликнем Ему, яко Бог вели Господи, Царь вели по всей земле, яко в руце Его все концы земли, и высоты гор того суть, яко того есть море, и той сотвори, и ей суши руце Его создасте. Придите, поклонимся и преподем Ему, и восплачемся пред Господем, сотворшим нас, яко то есть Бог нашим и люди, пажите Его, и овцы руки Его, дни сящий глаз Его услышите, не ожесточите сердец ваших, яко в прогневании, под дни искушения в пустыне. Вон же искусишь имя отцы ваши, искусишь имя, видишь и дела мои. 40 лет негодовах рода того и рех, присно заблуждаю сердцем, ти же не познаши путей моих, я как лягся во гневе моим, аще внедут в покой мой. Слава Отцу

ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспойте, Господи, ми песнову, воспойте, Господи, ми вся земля. Воспойте, Господи, ми благословите имя Его, благовестите день от дня спасения Его. Возвестите во языце славу Его во всех людях чудеса Его. Яко вели Господи, хвален зело, страшен есть над всеми Боги. Яко все Божьи язык бесове, Господь же небеса сотвори. Исповедание красота пред Ним, святыни и великолепие восвятили Его. Принесите, Господи, ми отечество и язык, принесите, Господи, ми славу и честь. Принесите, Господи, ми славу имени Его, возьмите жертвы и входите во дворы Его. Поклонитесь, Господи, ми во дворе святевнего, да подвижется от лица Его вся земля. Рците во языцах, яко Господь воцарися, ибо исправи вселенную, я же не подвижется, судит людям правостью. Да возвеселятся небеса и радуется земля, да подвижется море и исполнение Его. Возрадуются поля и вся ежа на них, тогда возрадуются вся древа дубравная от лица Господня, яко грядет, судите земли, судите вселенную в правду и людям истинную своею.

ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господь, воцарися, да радуйся земля, да веселятся острове мнозе, облак и мрак, окрест Его, правда и судьба, и исправление престола Его. Огонь пред Ним предыдет, и попалит окрест враги Его, осветивши молнии Его вселенную, види и подвижися земля, горы, якого схрастаешь от лица Господня, от лица Господа всей земли, возвестивши небеса, правда Его, и любидеши все люди, славу Его, да постыдятся все кланяющиеся истуканам, хвалящиеся о идолях своих, поклонитесь Ему все ангели Его, слыши, возвеселись и сионы, возрадовавшись, чери иудейские, судья пради Твоих, Господи, яко Ты, Господь, вышний над всей землей, зело превознесся и над всеми боги, любящие Господа, ненавидите зло, и охранит Господь души преподобных своих, из руки грешничей избавит я, свет. Свет воссия праведнику и правым сердцем веселье. Веселитесь, праведня, Господи, исповедайте память святыни Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

0: Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
2: Ангелам, дивящимся восхода странному и ученикам, ужасающимся страшному взытия, восшел еси со славою, яко Бог, и врата тебе взявшися спаси, сего ради силы небесной, дивляхуся вопиюще, слава снисхождению Твоему спасе, слава царствию Твоему, слава вознесению Твоему, едини человека любче, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Ангелам, дивящимся восхода странному и ученикам, ужасающимся страшному взытия, восшел еси со славою, яко Бог, и врата тебе взявшися спаси, сего ради силы небесной, дивляхуся вопиюще, слава снисхождению Твоему спаси, слава царствию Твоему, слава вознесению Твоему, едини человека любче.

И ныне пресный во веки веков. Аминь. Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к Тебе да приедет. Не отврати лица Твоего от меня, вон же ащи день скорблю, преклони ко мне ухо Твое. Вон же ащи день призову Тебя, скоро услыши меня. Яко исчезуши, яко дым дни мои, и кости моя, яко сушила соскошися. Уязвен бых, яко трава, и изше сердце мое, яко забых снести хлеб мой. От гласа воздыхания моего прильпе кость моя плоти моей. Уподобихся неясыти пустыни, бых, яко ночный вран на нырище, бдех и бых, яко птица, особящаяся на зде. Весь день по нашахуми вразимы, и хвалящими мною кляняхуся. За не пепел, яко хлеб едях, и питие мое с плачем растворях. От лица гнева Твоего и ярости Твоей, яко вознес, низвергал меси.

веки веков. Аминь. Дни мои, якосень уклонившись, яз, якосень испох. Ты же, Господи, вовек пребывающий, память Твоя в род и род. Ты воскрес, ущедривши Сиона, яко время ущедрите Его, яко прииде время, яко благоволишь раби Твои камень Его, и перст Его ущедрят, и убоясь языцы имени Господне, все цари и земсти, и славы Твои я, яко созиждет Господь Сиона, и явится во славе Своей, презрена молитва смиренных, и не уничижи моления их. Да напишется сие в рот и на людей зиждями и восхвалят Господа, яко приниче с высоты святые свои, я Господь с небеси на землю презре, услышите воздыхание кованых, разрешите сыну умершленных, возвестите всего не имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме, внегда собратьтесь людям в кубе и царем, еже работайте, Господи, веем.

0: пресный во веки веков, аминь, отвечай ему на пути крепости его, умоления дни моих возвести ими, не возведи меня во преполовине дни моих, в роде родов лето Твое. В началях Ты, Господи, землю основал, еси, и дела руку Твоей, и суть небеса. Да погибну Ты же пребываешь, и вся яко риза обетшает, и яко одежда свеешь, и я изменяся. Ты же Твой жди, еси, и лето Твое не оскудеют. Сыны веров Твоих вселятся, и семьи их вовек исправятся. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Паки, паки, миром Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Своей благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.
0: Вечный Бог и безначальный, еже восприят естество человеческое, обоготворив, тайно днесь вознеси, ангели предтекущие апостолам, показывах усего и зовах усего, идущие на небеса со славою многою, тому же поклонившись глаголуху, слава.

0: Отца, Царства Твоего, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
2: Сошеды с небесе на земное, и голод ближайший воды бесстрашный, воскресивый яко Божия дама в зрак, вознесением Твоим Христе на небеса во свет, престола отеческому Твоему соседителя соделал Еси, яко милостив и человека любит.

святых почиваешь, и тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Родися прежде Марии Магдалине, и я жизнь сеть небесов, она же шедших, возвести с ним бывшим, плачущимся и рыдающим, я не слышавши, яко жив есть, и виден бысть от нея, не я же веры, посих же двема от ней грядущима, явися и нем образом, идущима на село, и та шедша, возвестиста прочи, и не тема верьяша. Посреди же возлежащим им, единому на десяте, явися и поноси неверствию их, и жестосердию, яко видевшим его восставша, не яша веры и речей им, шедше в мир, проповедите Евангелие всей твари, и же веру имеет крестится, спасен будет, а и же не имеет веры, осужден будет, знамение же веровшим сия последую, именем моим бесы изгину, языки возглаголят новый, мия возму, а же что смертно испьют, не вредит их, на недужные руки возложат, и здрави будут, Господь же уго, во глаголане его к ним, вознесися на небо, и сейди одесную Бога, они же исшедшие, проповедаше всюду, Господу поспешствующим и слово утверждающим, последствующим знаменьми. Аминь.

Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Посети мир Твой, милости и щедротами, возвыси род всем православных. И не спаси нам и милости Твоя богатая молитвами всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Сила и честнага и животворящего Христа, предстать из Святых Небесных, Святых Бесплотных, честнага славного пророка Предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всепальных апостолов, святых славных и добропобежных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, преподобного и богоносного отца нашего Сергия и Игумена Радонежского чудотворца, святых и правильных,

0: королями, керувінці і познежуйся за славою Христу, і спасенішому нас не знаяться, здесь понежую я для прославіся.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, ходатай Бога и человеком Христа, лица ангельсти, видевши, с плотью и вышних удивляхуся, согласно же воспеваху песнь победную, яко прославися.
2: Святые апостоли, евангелисты, они богослови, моли Бога о нас, яко чистый возлюблен был и синетленному свету, и на персих сего возлег упокоився дерзновенную душею, из бездны премудрости свет разума извлек еси, блажение Иоанне апостоле.
1: Святые апостоли Иоанне, евангелисты Иоанне, богослови, моли Бога о нас, при естественне богослови возгремилось и возлюбление Христу, вначале без слова живой во ипостасно ко своему родителю, и Бог без слова и плоть слова бысть, и Бог прибысть не приложен.
2: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Воскреслый си тридневен по естеству бессмертный, явился еси едино на десятим и всем учеником, и востекли си Христе ко Отцу, облаком носим всех творчим.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, вопиет явственно поя Давид богодухновенный, взыди Господь к небесным, к воскликновению в трубы шуме, и к началу светлому Отцу доспе.
2: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, состаревшийся Господи, мир многими грехми обновив страстью Твоей и восстанием Твоим, вошел еси на сим облаком пренебесным, слава славе Твоей.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, Владыка, родила еси всех си непорочная Владычице, страсть вольную приимшего, вошедшего к своему Отцу, Его же не остави, анще и плод взял.

0: Боже наш, слава Тебе, вошелеси жизнодавче Христе к Отцу и вознеслися род наш человеколюбче, неизреченным благоутробием Твоим.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, чини ангельсти и спаси человеческое естество видевше, совосходящий Тебе непрестанно удивляем и воспевах у Тя.
0: Святые апостоли, евангелисти, они богослови, моли Бога о нас. От рыбари, ловец человеков и богослов был и си мудрияне, пренебрег отеческую и мирскую любовь, и владыце слово желанием божественным последуя.
1: Святые апостолы, евангелисты, они богослови, моли Бога о нас, очищен душевно мокому богослове, узрелось и неизреченное слава от Отца Единородного Слова и Сына Божия, им же мудрится божественным выше духом.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Возьмите врата небесные, се прииди Христос, Царь твари, в тело оболкся земное, горнейшим глаголуху силам, дольнейшие. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Взыскав Христе, прельщенного прелестью змеевого Адама, яко всего оболкися, вошел еси и силы си одесную, яко со престолен Отцу поющим ангелам Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Земля празднует и ликует, радуется и небо, вознесением дней Творца твари, предъявленно соединившего расстоящееся хотение.
1: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Смерти родившей разрешителя единого бессмертного Бога Девам, Мати Всечистая, Тога Пресного моли, умерщвляющая моя страсть, уморите и спаси мя.

0: всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу дадим.
1: Величие Твое, девственниче, кто повесть, точишь его чудеса, изливаешь и исцеление, и молишься о душах наших, яко богословие, друг Христов.
2: Услышав глаз Господень, преподобие мирская красоты, остали монашества лыси, ангельскому житию поревновал богомудрие, им же явился и си весь приложен, телеси ангел, Христу принося прощение и слезы непорочной молитвы и стояние все ночное, тем же было си храма Троица, образ же монаха, наставник добродетели, и чтущих тебя всегда молитвенник был.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, премудрости на перси, возлеки разума сущих новых, божественно возгремелось в начале без слова, добре написав первое безначальное Рождество, проповедовал Иси всем слово воплощение, тем же языком, яком реже и уловив языки, и по благодати Духа изучаешь и концы, и просвещаешь и чудесы и богословия апостоле, моли Христа Бога грехов оставления даровати, празднующим любовью и святую память Твою.
2: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Сед на облаке небесное, оставив мир сущим на земле, вошел и сел и сия одесную Отца, яко единосущен всему Сыну и Духу, ащибо и во плоти явился и си, но непреложен прибыл и си, тем же чаяши совершение, конец. Судите гряды на землю миру всему, правосудие Господи, пощади души наши, прегрешение, оставление даруя, яко Бог милостив рабом Твоим.

0: Тебе, Боже, на слава Тебе, вознесись во славе ангелов Царю, утешителя нам от Отца послав, тем же вопием слава Христе вознесению Твоему.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, яко взыди спас к Отцу со плотью, удивишася Ему ангельское воинство и возопиша, слава Христе вознесению Твоему.
0: Святые апостоли, евангелисты, Иоанне, богословие, моли Бога о нас, Тя громова Сына Господь на рече, Тя гремете Духом сподоби, Своего от Отца Божественного и непостижимого рождения неизреченное, тем Твою богослови всепраственную память, песни достойно славим.
1: Святые апостоли, евангелисты, Иоанне, богослови, моли Бога о нас, и добродетелями вошелось апостоли на высоту, Ты узрелось и славое блистающее единородное слово во плоти, по-отечески безначально.

на цепь носимо, отону дока по Господь на небеса востече, и там дары любезные дары раздая апостолам своим, утешив я, яко отец, утвердив я, наставив яко сынов и рече к ним, не разлучай.

0: Новоблаз всех света вознесися и спаси мир. Благословен Бог, Отец наш.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, на раму спаси, заблудшие всем естество вознесся. Бог и Отцу привел еси.
0: Святые апостоли, евангелисты, они богослови, моли Бога о нас. Усердно и шелись и узвещал все блажения, ко Божий предстатель. И богодохновенного бы вестник богословия во пяти научил еси. Благословенный Боже, Отец наш.
1: Святые апостоли, евангелисты, они богослови, моли Бога о нас. Яко траву вменилось и злато, и богатство, все блаженние, и сено, яко злато Тебе действом божественным бысть. Богословище Содетеля и Господа, благословенный Боже, Отец наш.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, светлый Тя свет, сущий подъят облак Господи, от земли пачи ума восприемлемых и небесней соборе восхвалише соапостолы глаголюще. Боже, благословен еси!
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, рука мы все радующиеся восплещем, вознесением Христовым и воскликнем. Взыди Бог во гласе трубне и сиди одесную, яко за престолен Отцу во веки.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Боя древле Моисей великий взываше, да поклонится восходящий Христу небесный ангеле ко всех царю, Ему же зовем Отцев, Господи и Божий благодарен.

плоти обнищавшего, и со славой многое в небесное вознесшегося днесь, и оживившего человеки.

0: Слава Тебе, во Твою существую возлетевшего жизнь даст со Христа на небеса со славою, и Отцу сосидящего священницы пойте, люди превозносите во все веки.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе от работы и дельские твари, избавившего и представившего ту свободну Твоему Отцу, Тебе спасибо им, и Тебе превозносим во все веки.
0: Святые апостоли, евангелисты,

0: Иоанне Богослове, моли Бога о нас, яко благолепна и благознаменита преславная память Твоя, благовестничи Иисусова Божества, божественные благоухающие церкви Васия, тем радующиеся вернее поем, отрасы благословите, священницы Господи, люди превозносите во все веки.
1: Святые апостоли, евангелисты, они богослови, моли Бога о нас, богослова и имущие лико чиноначальника, тятника, кресте богословима, Бога возвещаемся Отцем и Духом, единоначальственнее песнословящий вопием, отрасы благословите, священницы Господи, люди, превозносите во все веки.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, явившись умове апостолам к вознесении, и вещах уж то взирающе стоите дивящийся, сей восходя в небесные придет, и паки судите иже на земли человеком, судья сы един.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, дадим Богу величие, хвалы, согласие, воскликнем, воспоим, ликуем, руками же восплещем. Взыди Бог наш на небеса от земли, ангелов, архангелов, поющим всего, яко Владыко и Творца всех.
0: Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, взяться превыше ангел естество наше, древле отпадшее и на престоле посаждено быть божественнее, паче смысла, придите торжеству и милозовем, Господа пойте дела и превозносите во все веки.
1: Илыми пресно и во веки веков, аминь. Се, Сын Твой, Богородице, пленив крестом Своим смерть, воскресе тридневен и учеником Своим явлися, постече к небесним с ними же Тебе поклоняющимся поем и славослов.

царства страшного, всеми во владычество и от земли отходя к небесным, учеником посла Духа Святаго, просветившего си самого.

Ученичести и Господь рече, вы сидите во Иерусалиме, и аз послю вам утешителя другого, Отцу сопрестольный и мне равночестно, Его же видите взываемо, и облаком свет.

из плоти обнищавшего, и соденем Отца почтися естество наше отпадшее, торжествуем и согласно си воскликнем, и воспле

все непорочно из Тебе воссия, и черность безбожие всю разруши, и в ночи спящих просвети, сего ради всеподолгу тело веки присно ублажает.

0: браке и паке миром Господу помолимся.
1: Господи,
0: помилуй. Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу, нашу Богородицу и Пресную Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш, Христу Богу предади.
2: Человеком богословил еси, еже в начале без слова апостол Иоанне, возле гибона перси верно владыки твоего, и оттуда почерп богословие струи, тварь всю напояешь им.
3: Учеником зрящим тебя вознеси, еси кресте к Отцу соседя, ангеле притекущий за веку, возьмите врата, возьмите, Царь Бог взыди к начальному свету славы.

Иеговки, палик, добродластный, хвалите Иеговки.

свидетельствует Сыны Бога и Отца, Христос истинный Бог нам. Молитве же чистой Твоей Матери, святаго апостола, евангелиста Иоанна Богослова, и Божьей памяти не совершает, и всех святых, помилуй и спасет нас, яко благ и человека любит.

0: Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разумей звание мое, вонми глас и моление моего, Царю мой, Боже мой, я как Тебе помолюся, Господи, за утро услыши глас мой, за утро пристанутся и узришь имя. Яко Бог, не хотя беззаконит иси, не приселится к Тебе лукавные, ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавидуйся вся делающая беззаконие, погубивши все глаголющие лжу, мужа крови и льстиво гнушается Господь. Аж же множеством милости Твоей я вниду в дом Твой, поклонюсь к храму святому Твоему страсти Твоем. Господи, настави меня правды Твоей, враг моих ради исправи пред Тобой путь мой. Яко несть во всех истинное сердце их сует, на гроб отверг гортанях языки своим мельчаху. Судим, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестиях и зрения, яко приогорчишь Тебя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тебя вовек, возрадуются и вселившиеся в них, и похвалятся Тебе любящее имя Твое. Яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружие благоволением венчалось и нас. Господи, прибежище было си на врот и рот, прежде даже грам не быть, и создать с земли и вселения, и от века и до века Ты си. Не отврати человека во смирение, и рекла си, обратись, сынове человечести, и яко тысяча лет пред очима Твоим, Господи, яко день вчерашний, иже мимо иди, и страж ночная, уничижение их лета будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и предет, на вечер отпадет и жестеет и иснет. Яко исчезохом гнев Твоим, и ярость Твою смутихомся, положилось и беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши скудеши гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучи на паучах, уся дни лет наших ниже 70 лет, аж же в силах 80 лет, и множих труд и болезнь. Яко прииди кротость на ны и накажемся. То весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчести. Десница Твою так оскажи мне и окованный сердцем мудрости. Обратися, Господи, доколе и умолен будет рабы Твоя. Исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, и возрадухомся и возвеселихомся. Во вся дни нашего возвеселихомся, за дни мне же смирилыси, летом мне же видихом злая. И призен рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сына их. И будет светлость Господу Богу нашему на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею путь у них порочный, когда приидешь ко мне, прихождах вне злобе сердца моего посреди дома моего, не предлагах пред очим моим вещь законопреступную, творящее преступление возненавидях, не прельпе мне сердце строптиво, уклоняющего от меня лукавого не познах, оклеветающего таиска негосвего, сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не идях. Очи мои наверные с земли посаждать я со мною, ходя и по пути непорочную, семи служаше, не живяше посреди дома моего, творяй гордыню, глаголи неправильно, не исправляше пред очим моим, во утре избивакся грешной земли, еже потребите от града Господня все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Вознесся во славе Христе Боже наш, радость сотворив учеником, обетованием Святого Духа, извещенным и бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Апостоли Христу Богу возлюбленные, ускори избавиться, люди безответные, приемли Тебя припадающая, иже падша на перси приемы, Его же моли богослови и належащим в языков разгнати, прося на мира и велию милость. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Чтоте наречи Его благодатное, небо, яко воселось, и солнце правды, райка прозеблась, цвет нетления, дева, яко прибыла не иси нетленна, чистую Матерь, яко милости на святых Твоих объятиях, Сына всех Бога, того молись спастися душам нашим. Стопы мои на праве пословеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избавь от клеветы человеческие, сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, глянущими оправданием Твоим. Да исполнится уста мои хваление Твое, Господи, якогда воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощи наше, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко и царство, и сила, и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Еже нас исполни в смотрение, и еже на земле соединив небесным, вознесся во славе Христе Божий наш, никак же отлучайся, но пребывай неотступный, и вопи о любящем Тя, а здесь с вами, и никто же на вы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый, славимый Христе Боже, долготерпеливее, многомилостивее, многоблаготробнее, иже праведное любя и грешное милуя, иже вся завыка спасения, обещание ради будущих благ. Сам, Господи, прими наши в части молитвы и исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши освятите, леса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры и в разум неприступные Твоя славы, яко благословенно си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово Рожшую, сущую Богородицу обличаем, именем Господним святейший Владыка благослови.
1: Боже, ущедренный, благословенный, просвети лице Твое на ныне помилуйные.
0: Аминь.
1: Христе, святи истинный, просвещайся всяко человека грядущего, мир. Да знамится нас святый Царство, да в ней мудрый свет неприступный, исправи стопы наших дел и заповеди Твоих, молитвы Пречистая Матери всех Твоих святых. Аминь.

Христе, Святая Матерь, преподобный ты Богоносец, Отец наших и всех святых, помилуй ты, спаси нас.

Братья и сестры, богослужение окончено. Через 10 минут храм закрывается. Просьба не задерживаться, чтобы вас моей родине.